все трудней и обиднее жить. Вокруг сплошные козлы, и негде взять 3 рубля. А все красивые бабы непроходимо глупы и потому не способны.

между стен зажатое тепло. В магазины не пробраться, слишком много народа, и так уже давно. И мне не на что жить, я не хожу на работу. Наступит время, и мы все станем хиппи. Мы разрушим город, в котором жили, и будем жить хиппианской общиной. А потом по улицам дуют холод.

под городу ходить. Я ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Холодное тело города, мне не стать твоим новым трупом, даже если бояться глупо. Бойтесь, черт вас дери и кайтесь, ведь мне не на что жить, я не хожу на работу. Наступит время, и мы все станем хиппи, мы разрушим город, в котором жили, и будем жить хиппианской общиной. А пока по лысам дуют холодные ветры, а пока подъездов нас гонят, чтобы мы замерзли, а пока мы ненормальные дети и по городу ходить. Я ненавижу этот город, город грязи и помоек, ненавижу этот город, город грязи.

пакетика доширака, 75 пачек двухслойной туалетной бумаги, 5 пакетиков смеси полисахаридов амилозы и амилопектина или кукурузного крахмала. Ядро наполовину наполненное стиральным порошком Дося и целое море разных чупа-чупсов, леденцов от кашля и таблеток от метеоризма.

0: тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой. Комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался, ежик, большой старый еж, забираясь в чащу.
1: Это ебаный брат. Ёб твою мать. У меня слюнки бегут. Я ёжика хвачу.

дождем, средь застывших ветвей. Мы проиграли, но некоторые из нас остались живых.